0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 7 часов в Тюмени. И вроде бы пасмурно сегодня в нашем городе, но вот же они, мы, ваши солнышки,
1: да,
0: пришли.
1: Всем привет. Ну что, Тюмень, Сайлент Хилловна, как говорится. Начинаем просыпаться, пробуждаться и настраиваться на этот день.

0: Доброе утро, привет, здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброго, такого пасмурного немножечко утра. Сегодня вторник, 15 сентября.
0: И мы как будто бы с вами оказались, знаете где?
1: А ну-ка.
0: В песне группы «Пропаганда», «Дождь по крушам», «Дождь по крышам», «Дождь по лужам». Есть такое, да?
1: Да, да-да-да, ну для меня это, конечно, естественно, Silent Hill, это туманчик
0: есть
1: небольшой.
0: Есть такое, да. В общем, как будто это все вообще когда-то не по-настоящему, понарошку как будто
1: да,
0: бы все
1: сейчас
0: происходит.
1: Все пройдет и все, нормально будет.
0: Я еще вчера подумал, все, надо точно с собой всегда брать зонтик. Ну, потому что даже если ты на машине передвигаешься, настолько сильные, вот бывает, поливает, что надо, ну, из машины дойти куда-то.
1: Угу.
0: Нужно. И знаете, что я сделал?
1: Не взял его.
0: Да. Конечно же.
1: Да.
0: Еще, знаете, я бы хотел обратиться к пешеходам и водителям. Давайте будем аккуратны друг к другу, потому что на дорогах очень много луж. И вы уж, пешеходы, как-нибудь старайтесь подальше немножко отходить, ну вот, от дороги.
1: На тротуаре ближе к земле идти,
0: да, да,
1: скажем так.
0: А водители, ну, притормаживайте, чтобы не обрызгать пешеходов. Как-то вот давайте...
1: Карму свою берегите.
0: Вот это вот, да. Вам потом зачем это факи вам в спину вот эти будут показывать?
1: Ну и водители, я бы вас призвала тоже быть внимательны, но к другим водителям. Не ездите, пожалуйста, по колеям вот этим вот с лужам. Даже если вы на каком-нибудь там крузаке, а я еду на своем цивике маленьком на Хонде, и вот это он проезжает навстречку и... Просто все лобовое. Куда я еду? Что? Дворники не справляются?
0: В таких ситуациях, Яна, самое главное – держать руль прямо. Не начинать вот это вот.
1: Что делать-то я знаю, да. Я его просто бросаю, и все.
0: В общем, определенные погодные условия заставляют нас вот... Определенный такой этикет, короче говоря. Давайте будем его придерживаться, чтобы всем было хорошо. Мы вам, кстати говоря, тоже устроим здесь вообще хорошо. У нас и развлечения, и приколы, шутки, и отличная музыка. Все для вас приготовили. С заботой, с теплотой, с любовью. Но сначала давайте поговорим о трендовых новостях. Яна у нас за это отвечает.
1: Да, это я, главное, за них. Но тоже они связаны, кстати, с транспортом. Как бы это вот не казалось странным на сегодняшнее утро. Тот самый редкий случай, на самом деле, когда в Тюмени что-то подешевело.
0: Опа!
1: А что касаемо транспорта?
0: Сенсация! Да. Срочно! Сразу после Джек Харлоу, Loving on Me, узнаем все подробности. Еще раз всем привет!
1: Да.

0: того, вот так вот на расслабленном просто вот зачитал нам рэпчик прикольный. 7 часов и 9 минут в Тюмени. И что-то в Тюмени подешевеет, и это касается транспорта. Извините меня. Казалось бы, это невозможно, и но также, это возможно.
1: Да. И также на расслабленном вайбе я начну рассказывать эту прекрасную новость, потому что она меня не сильно касается. Но касается это тех людей, которых вот ты...
0: Какой высокомерный смех сейчас был.
1: Какой-то этот вот, кто он там, какой-то политик, да, вот этот, который ходил, легко так смотрел на природу, вот это не... латы, он это другой.
0: Не политик это, а...
1: А, бизнесмен какой-то, да?
0: Это блогер какой-то, я забыл уже. Все, уже мы не помним поэтому забудем.
1: В общем,
0: да.
1: Что касается транспорта в Тюмени. Люди, пешеходы, внимание к вам, если вы сейчас нас слышите. В Тюмени появится возможность оплатить проезд на автобусе с очень большой скидкой. До 25 рублей.
0: Это скидка до 25 рублей или стоимость 25 рублей? Типа?
1: До 25 рублей, да. Скидка 35% составляет.
0: То есть в итоге ты заплатишь 25 рублей?

0: и так далее.
1: Будем надеяться, да.
0: Очень интересно попробовать. Единственное, что меня немного смущает, это то, что ты говоришь оплатить в приложении.
1: Да.
0: А приложения сейчас с их работы могут возникать проблемы.
1: Ты дома заранее о себе побеспокоился, на каком тебе маршруте нужно ехать? Все,
0: точно,
1: готово.
0: Ну. Точно. Ну, как будто бы звучит интересно. Да. В общем, мы, наверное, попробуем как-нибудь обязательно это сделать, да?
1: Угу.
0: Оплатить билетик.
1: Ради интереса.
0: И потом расскажем вам обратную связь. Получилось, не получилось?

0: Два разных мира. Но вы знаете, не так далеко это, как кажется, потому что там, на Манхэттене, одни и те же проблемы, что и у нас в Тюмени. Проблемы с водой. Это же остров Манхэттен. Периодически его, значит, затапливает.
1: И один в один вообще.
0: И у нас тоже практически такая же ситуация. Так что, Манхэттен!
1: Мы с вами.
0: Да, если что, да, понимаем вас. 7 часов и 18 минут в Тюмени. И далее давайте поговорим про наши перспективы.
1: Перспективы мы узнали точно, конкретно их у звезд у наших. Расскажем уже совсем скоро астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Как лучше и правильнее провести этот день.
0: Перед этим не пропустите свежие новости. Ну и еще один классный трек. Диваш, Slow Down. Через 3 минуты дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов и небольшой дождь. В течение дня потеплеет до плюс 18. И также ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия. Проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
11: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.24, точное тюменское. А вот и свежие новости на Красной Армии. А вот и Николай Антонов.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Пожалуйста, прошу.
2: В Тюмени проект «Второй объездной» отправили на доработку. Специалисты обновляют рабочую документацию, как сообщает портал Урару. Со ссылкой на компанию «Российские автомобильные дороги» после внесения правок документы передадут на госэкспертизу. Стоимость работы и сроки строительства будут определены по результатам проведения экспертизы. В состав кольца будут включены две развязки на Червишевском и Московском трактах. Дорога перенаправит большую часть транзитного транспорта в обход города и улучшит ситуацию на улице Федюнинского. В Тюменской области стартовало досрочное голосование. Оно охватит 40 труднодоступных населенных пунктов Нижнетавдинского, Тобольского, Увацкого и Ярковского муниципальных округов. Досрочное голосование будет проходить по 17 сентября, сообщили в избирательной комиссии региона. Напомню, основные даты выборов – 18-20 сентября. Жители региона будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва и Тюменской областной думы 8-го созыва. В Тюмени к декабрю закончат ремонтировать фасады домов на улице Ямской, ведущие из аэропорта в центр города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Дома по дороге из аэропорта будут в серых и бежевых оттенках. На фасаде здания номер 73 включат подсветку по карнизу и между окнами на первом этаже. На балконах появятся экраны, корзины для кондиционеров, система водоотведения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Астрологов, вашему вниманию, пожалуйста.
1: Овны, сегодня вы будете четко понимать, какие задачи требуют решения, правильно расставите приоритеты и не станете откладывать дела на потом.
0: Тельцы, самое главное, не расстраиваться из-за трудностей, которые возникнут. Они не так уж и серьезные.
1: Близнецы, не исключено, что выяснится неприятные факты о знакомом, который до последнего времени был вам очень симпатичен.
0: Раки, день сложится отлично, если вы не станете тратить время на пустяки.
1: Львы, поступайте по-своему. Это один из тех дней, когда интуиция не ошибается и можно следовать ее подсказкам.
0: Девы, у вас спокойный день, когда можно заниматься тем, к чему лежит душа, и двигаться к цели в своем темпе.
1: Весы, не тот день, когда все делается легко, но если вы будете достаточно настойчивы, то получите даже чуть больше, чем ожидали.
0: Скорпионы, наступает как раз тот момент, когда удача сама пойдет вам в руки.
1: Стрельцы, день не самый простой, но с возникающими трудностями, которые могут возникнуть, вам удастся быстро справиться.
0: Козероги, если вы рассчитывали быстро достичь успеха, то, к сожалению, будете разочарованы.
1: Водолеи, сегодня могут поступить хорошие новости, а некоторых из вас в первой половине дня ждут исключительно приятные знакомства.
0: Ну и рыбы, день начнется хорошо, особенно у тех, кто сразу возьмется за важные дела.

0: совместочка Феникс, 7 часов и 32 минуты в Тюмени. И далее у нас страничка вдохновения и мотивации. Ура!
1: Там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, может быть, событие, чей-то день рождения. Ну и вдохновляемся, и вдохновляем, конечно же, вас на позитивный настрой.
0: Так, Яна, у меня к тебе вопрос. У тебя есть деньги?
1: А сколько нужно?
0: Ну просто. Я забыл твое происхождение.
1: Да-да-да.
0: Какой глупый был вопрос с моей стороны. В общем, поговорим про деньги, в том числе. Денежки все мы любим.
1: Ну, конечно.
0: Да? Поэтому дождемся обязательно после Мэри Гу настоящее. Все расскажу в подробностях.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов и небольшой дождь. В течение дня потеплее до плюс 18. И также ожидаем в течение дня небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313 723 202 17 01.

0: 7.39 в Тюмени. Ну что, начало дня. Самое время вдохновиться, замотивироваться. И у нас как раз-таки такая рубрика. Сегодня 15 сентября, вторник. И чем знаменательна эта дата? Я говорил, что речь пойдет про деньги.
1: Что-то у меня спрашивал, есть у меня или нет.
0: Да-да-да. В общем, сегодня день свободных денег.
1: А, вон оно что. Но нет, тогда нет, нет.
0: Я могу тоже сказать, что мои деньги не свободны, они со мной.
1: В отношениях со мной, да.
0: Да-да-да, видите, у них кольцо? Это со мной. В общем, довольно интересно это мероприятие. Участники раздают небольшие суммы денег незнакомым людям.
1: Где?
0: Просто вот... Короче, это все направлено на популяризацию экономики совместного потребления и изменение взгляда на деньги как на инструмент сотрудничества, а не только накопления. Получатель должен отдать половину полученной суммы другому человеку. Акция показывает принципы доверия, щедрости и безвозмездного обмена в обществе. Спасибо.
1: Не все праздники нужно отмечать, вот, да, так как это они назначены.
0: И это как раз-таки тот случай. Также сегодня давайте все-таки каких-то международных, да, двинемся к нашим, к локальным историям. И российский день леса сегодня.
1: О, это очень здорово.
0: Ты любишь лес?
1: Актуально. Конечно. Я вот сегодня вышла на улицу и даже вот почувствовала запах как будто мокрого леса. Ну, это, наверное, мокрый асфальт, деревья и вот это вот все вместе. Так,
0: ну, мы понимаем, о чем ты говоришь. Да. Действительно, очень приятный аромат.
1: У меня даже была история, можно так, секундочку.
0: Конечно.
1: В детстве я вырастила какой-то вот стручок, как это вот называется, веточка маленькая. Вот, вырастила на подоконнике, там корни он дал. Мама говорит, пойдем в лес посадим. Мы выехали прям далеко в лес, посадили. Я запомнила это место, больше туда никогда не приезжала. Вот, и...
0: То есть ты вот посадила и плевать дальше, да, на его? Как он там прижился? Вот видишь, у тебя вот такая ты и мать будешь.
1: Ну, так и меня так же растили, получается.
0: Тебя тоже просто бросили.
1: Да.
0: А тебе мама не говорила, что вот котеночек у тебя подрос? Давай его тоже в лес отвезем, он там вырастет.
1: Не, бабушка так говорила.
0: Жестокая семья. Это многое объясняет, Яна.
1: Поэтому я теперь всех с улицы подбираю, потому что когда-то их выкинули, наверное, как меня.
0: Ну, в общем, вы понимаете, да, что это экологическая история. Лесопосадки, уборка в парках, в лесах и так далее. Ну, я лично, знаете как, я сегодня просто не поеду в лес, тем самым я там не намусорю, ничего не сделаю. Нормально.
1: То есть ты себя знаешь, да?
0: Ну, конечно. Вот, отмечу таким образом. И еще сегодня отмечается Международный день точки. И вы знаете, в последнее время есть такая тенденция, что точку демонизируют. Вот поколение зумеров просто, они считают, что точка это... О, нет, это слишком.
1: Это ты серьезный разговор.
0: Ты что поставил, точку? Что за настроение, бро?
1: Не тот вайб.
0: Да-да-да. Но, вы знаете, история, на самом деле, у этого праздника очень интересная. Праздник вдохновлен детской книгой, в котором, ну, очень быстро вам расскажу. Значит, девочка на уроке рисования сомневалась в себе и поставила просто точку на листе бумаги. Но учительница смогла ее убедить, поверить в свои таланты, и вот из этой точки впоследствии выросли уже какие-то какой-то рисунок. Так что, господа зумеры, точка — это не конец, это, наоборот, начало чего-то.
1: Да. Нового.
0: Опять же, вкусно и точка.
1: Ну, куда же без этого-то,
0: вот,
1: да?
0: Начало вкусного,
1: вот же оно, через дорогу.
0: Вкусного обеда какого-то, да. В общем, вот такой день сегодня. Интересный, разнообразный.

0: и 49 минут в Тюмени. И мы бы хотели с вами пообщаться, поэтому, дамы и господа, достаем свои смартфоны. Макс, наш номер 8-922-300-104-6. Или можно писать в канал ВК «Радио Красная Армия». Тема нашего общения вот такая сегодня.
1: Основана она на такой вот новости. Значит, жители Тюменской области заметно активнее оформляют кредиты на покупку машин. Новым автомобилям тюменцы доверяют все больше. В общем, процент автокредитования увеличился. Угу. Ну и в связи с этим вопрос, о какой машине вы сейчас мечтаете, ну и почему?
0: Угу. Что вам такого прям вот нравится, что вы готовы рассмотреть этот автомобиль? Давай начнем, Яна, с тебя, наверное, да? Ты, наверное, ну, зная твои предпочтения,
1: так,
0: да,
1: давай.
0: Это что-то японское, наверное, да?
1: Ну да, мне нравятся они, конечно, да.
0: Так, и что,
1: Мне нравится Lexus. Я знаю, что там 250 есть цифры, буквы там что-то...
0: АС, наверное.
1: Да, да.
0: Ну, это хороший.
1: Желательно свеженький.
0: Угу. Ну, это понятно. Нет, это естественно. Мы, в общем, вам предлагаем, да, сегодня тоже помечтать. Какую машину вы бы сейчас вот хотели бы взять, вот раздумывать, может быть, даже обзорчики посматривать. Или ездите по улицам и такие, а вот это вот, что это такое? Это интересно.
1: Когда что-то хочешь, начинаешь это замечать.
0: 100% вообще. Вот давайте как раз сегодня этой инфой вы с нами и поделитесь. 8-922-300-104-6, пишите в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 и небольшой дождь. В течение дня потеплее до плюс 18. И также ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Тимати, 7 часов и 56 минут в Тюмени. Мы тут узнали, подъехала статистика о том, что жители Тюменской области активно оформляют автокредиты. На целых 6% вырос этот показатель. Ну и мы в связи с этим решили сегодня поговорить про автомобиль, о котором вы мечтаете, к которому вы присматриваетесь. И вот такие сообщения к нам прилетели.
1: Так, пишут, значит, доброе утро. Хотел взять Kia K3 в новом кузове китайской сборки, но после проблем с бензином понял, что турбиновые сейчас брать нельзя, поэтому нужно брать корейские.
0: Я понимаю, что здесь речь о том, что в Китае выпускают двигатели с турбиной, да, но такое ощущение складывается, что турбиновые, это, ну, тут сопоставляются турбиновые и корейские. Как будто бы есть такая страна Турбине, и там выпускают турбиновые автомобили. Вообще, Kia, кстати, должен признаться, тоже присматривался, только К5 мне нравится.
1: Ну, конечно,
0: лифтбэк,
1: да.
0: Вот это вот вообще, да. Но у меня есть семья, которые говорят, ты что, зачем нам такая низкая машина?
1: Все мы сядем, и она будет еще ниже.
0: Но, да, короче, вот, Kia К5... Так и не сбывшаяся моя, судя по всему, мечта останется. Есть еще одно сообщение. Вы знаете, Mercedes своей мечты я уже купил. Мы вас с этим поздравляем.
1: Да, класс.
0: Надеемся, что это не Mercedes А-класса. Старенький, который.
1: А почему бы и нет?
0: Не, ну сейчас новые прикольные, кстати, А-класса, мне нравятся. Но какое-то время у них были вот большие проблемы именно с А-классом, потому что они такие, ну...
1: Ну, ашки, они за знайки такие, знаешь, как в школе. А, класс.
0: Ну, короче, старые мне не нравятся. А, серия. Вот, сейчас думаю о покупке второй машины. Хочу Ниву на рыбалочку ездить, само то. И я вас поздравляю, скорее всего, вы входите в стадию кризис среднего возраста.
1: Да, только хотела сказать.
0: Вы знаете, у мужчины вот эта вот мысль, она в какой-то момент действительно появляется. О, я хочу Ниву себе купить. Причем, вот это, знаешь, речь идет про Ниву, вот эту вот, Нива-легенда, которая...
1: Да.
0: Которая 70 какого-то, 60, по-моему, даже какого-то года. Угу. Практически кузов не меняется.
1: У деда взял вот это вот.
0: Вот практически, да. Слушайте, но мы такое уважаем. Позвольте себе обязательно, конечно. Потому что, ну, Нива действительно легенда. Еще одно есть сообщение.
1: Да, мечтаю купить пикап. Кабачки с дачи возить.
0: Хорошая
1: вот
0: тоже
1: это
0: история.
1: Да, вообще ништяк.
0: Угу. Ну, единственное, что в пикапе вот этот только ку, там багажника же нету.
1: Ну, там вот этот вот прицеп, который к машине.
0: Типа, да.
1: Да, но он бывает и крытым, и не крытым,
0: но
1: поэтому...
0: Вот все равно там что-то, если туда положишь, может это замерзнуть.
1: Я бы хотела там прокатиться.
0: А инструменты где? В кузове?
1: Почему нет? А что они?
0: Ты что,
1: плохо себя будешь вести, и тебя тоже туда.
0: Кстати, по поводу машин, знаете, как... У меня первая машина была Opel, и я когда ее покупал, мне сказали, знаешь, как в Германии говорят? Сынок, если будешь плохо учиться, мы тебе Opel купим. Вот так вот. Я говорю, спасибо.
1: Ну, сейчас уже давно не так.
0: Спасибо, друзья, за поддержку. 8-9-2-2-3-0-1-4-6 и канал ВК Радио Красная Армия. Пишите, о каком автомобиле вы сейчас мечтаете, к какому присматриваетесь.

0: 8 часов в Тюмени. Ну, вроде свинцовые тучи чуть-чуть рассеялись, и уже полегче как-то становится.
1: Да, и еще впереди целый день, чтобы впустить, помимо чего-нибудь хорошего, в жизнь чего-нибудь приятное.

0: Саша Самойлова.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня вторник, 15-е, такое пасмурное у нас сентября.
0: Ну, по сравнению с тем, что было вот час назад, такое ощущение, что кто-то в срочном порядке в Тюмени вызвал Ирину Аллегрову, которая тучи развела руками. Ну, не совсем прям пока что она справилась, да?
1: Не все спели хорошо, не все.
0: Но, тем не менее, что-то уже вырисовывается. Mm-hmm. И действительно как-то полегче становится.
1: Это
0: вот.
1: Да.
0: Еще также хотелось бы, вроде бы как, становится полегче и с бензином.
1: Да.
0: Конечно же, это, знаешь, когда с друзьями общаешься, да, там, привет, что, как дела, где заправляешься,
1: Ну,
0: это сейчас один из самых топовых вообще вопросов в Тюмени.
1: Ладно, с друзьями, я ехала в лифте просто, и заходит женщина, а что, где заправляетесь? Я такая, и вам здрасте, как бы. Просто вот без привета, без ответа.
0: Ну, видите, вот это объединяющая сейчас тема. И как мне удалось вот пообщаться тоже со своими там знакомыми, со своим кругом, вроде бы как вполне себе ничего так, налаживается ситуация, да?
1: Я сама лично в этом убедилась. В воскресенье вечером я ехала и спокойно заправилась. Первая подъехала к заправке. Ну, там был только 92-й, без 95-го. G-Drive, понятно, уже.
0: Ну, понятно.
1: Да, вот. Но, тем не менее, как бы...
0: Это, конечно, очень хорошие новости. Ситуация стабилизируется. Поэтому давайте как-то вот пользоваться этим моментом. Ну, не все сразу.
1: Давайте
0: все сразу. Ажиотаж не создаем. Да, потихонечку как-то вот, да. Так, ну и мы здесь как раз-таки наоборот ажиотаж создаем. Но создаем вот такой правильный, радостный. У нас тут и всякие рубрики интересные. И развлечения, и шутки, и новости, конечно же, мы рассказываем. И да что, прям сразу давайте с какой-нибудь трындятины и начнем.
1: У нас прям сегодня через весь эфир проносится новость про машин. И вот сейчас тоже, кстати, будет новость, связанная с машинами.
0: Про какого-то накачанного мужчину будет, да, типа он машина.
1: Ну, нет, вообще не туда. Это ты потому что в зал пошел, поэтому все уже, да?
0: Ну, у меня тестостерон, конечно, да, зашкаливает.
1: Ну вот смотри, какую бы ты функцию хотел добавить в свою машину? Вчера мы разговаривали о том, что на номерные рамки... Подожди, я закончу. На номерные рамки на всякие там надписи делают. А ты бы что хотел?
0: Я бы хотел, чтобы она не пачкалась. Вот... Было бы круто, согласитесь, да? Вообще, чтобы не пачкалась.
1: Так пульт в пакетике носи так же.
0: О! Мне уже, знаете, возраст, мне вот эти уже...
1: Салфеточка на телевизоре.
0: Понты вот эти все ваши, ага. Мне уже не до этого. Ну что же, про какую-то инновацию автомобильную, я правильно говорю?
1: Так, точно.
0: Да, отлично. Сразу после Love Sensation, классной заметочки от Мадонны и Кайли Минок, поговорим именно об этом. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного...

0: ворчливым, да. Хочется вот что-то примерно тоже там, что там, музычка.
1: Тоже с Кайли Минок записать какой-нибудь трек.
0: 8 часов и 12 минут в Тюмени. Но давайте все-таки о чем-то новом поговорим. Простите, Мадонна, простите, Кайли. Итак, о чем-то новом, Яна, пожалуйста.
1: Итак, значит, новый Чанган может материть пешеходов. Как тебе такое нововведение, Александр?
0: Я вам могу сказать, что и старый Чанган, тоже один есть в городе у нас, как минимум. Ну, не то, что старый, но вот...
1: Ну, такой ничего вида такого, да?
0: Да-да-да, не совсем прям старый, да. Ну, тоже там оттуда матерки периодически в адрес других водителей.
1: И не только из Чангана, я тебе хочу сказать. Из Хонды тоже вылетают, нет-нет, да и да.
0: Так, ну в чем инновация-то, непонятно.
1: Ну, в общем, в модель, значит, в новую встроили громкоговорители, на которые можно записать любые фразы. Наконец-то. И стоишь такой в пробке. Владелец, как это, пожалуйста, вы не это самое.
0: Или познакомиться. Сказать... Или, например, познакомиться. Комплиментик кому-нибудь, да? Типа девушка там на такой-то
1: я
0: машине.
1: Я помню, раньше, когда...
0: Вы арестованы, это полиция красоты. Что, так себе подкаст?
1: Ужас, ужас вообще. Минус вайп. Я помню в школе, когда я училась, мы гуляли возле технопарка, сейчас нынешнего, это геолог назывался. Mm-hmm. Вот, проходим такие с подружкой, и такие вот громкоговорители на машины ставили, такие какие-то черненькие штучки. Да. И вот так вот с нами знакомились. И мы такие, ой, ну.
0: Ну, ладно, чё ж ты. Я уже, знаешь, сколько ни с кем не знакомился? 17 лет, можно сказать.
1: Вот ты древность.
0: Да, ну, короче говоря, а это вообще законно будет... такие подкаты мы поняли, что это незаконно больше, да? А вот, значит,
1: ругаться?
0: Использовать такие громкоговорители.
1: Ой, ну это еще... Улица станет, мне кажется, еще шумнее.
0: Ну сейчас, знаете, с другой стороны, сейчас такие проблемы с интернетом, да? Общаться тяжело.
1: Пока загрузишь.
0: Да-да-да. А тут, пожалуйста, вот вам голосовое сообщение, и все, и в пробочке реально встали. Чу-чу-чу-чу, переговорились, все, договорились.
1: Как вариант, да.
0: Разъехались, эмоции приятные получили. Ну что, ну китайский автопром продолжает, конечно же, удивлять.
1: Это вот как вчера. Я стою на светофоре, подъезжает ко мне четырка, и парень такой, опусти стекло. Я такая, ой, что познакомиться хочет. Опускаю, такая, чего? Он такой, у тебя глушитель отпал. Я такая, с последней резинки там спал.
0: Ну, а с другой стороны, представляешь, в громкоговоритель бы это сказали.
1: Все бы это узнали, весь район.
0: Какое позорище, глушитель отпал. А прикинь, если бы мне так сказали.

0: В утреннем шоу Red Зиверт.
1: Ты что?
0: Она заразила меня просто неправильными ударениями.
1: А что там она не так?
0: Маршрут, она говорит. Маршрут. Я заразился.
1: Саша, привет.
0: И она... 8.20 точно, Тюменская, зеленые волны только что послушали. Вообще, тема волн, конечно, у нас в Тюмени актуальна. Ну, не знаю насчет зеленых, но вот эти лужицы, да, ветерок дунет, и вот они, пожалуйста, вам волны. Но давайте лучше поговорим о чем-то приятном, то, что ожидает нас впереди.
1: Ну и, конечно же, ожидает нас впереди любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Рассказываем, что, как, зачем и почему нужно учитывать сегодня, чтобы продуктивно провести этот день.
0: Кроме того, представим вам информационную картину дня. Свежие новости не пропустите сразу после классного электронного бенгера A-E-R-O-U от Оливера Хелденса.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: В аквапарке лето-лето? Два билета по цене одного!
11: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 568182. 568182.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
19: 18+.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: И свежие новости на Красной Армии сейчас расскажет Николай Антонов. Пожалуйста.
1: Всем доброе утро. Новую набережную на левом берегу Туры в Тюмени обустроят до 2032 года. Об этом сообщает РБК «Тюмень» со ссылки на компанию-застройщика проекта. Благоустроенная зона отдыха будет примыкать к бульвару Альтура-Ольховского. Как отметили в компании, при проектировании учтут риски возможных подтоплений в период подъема Туры. Благоустройство разделят на три тематические зоны. Помимо набережной, девелоперы проектируют велопешеходный мост через Туру между мостами Челюстинцев и Профсоюзной. В Тюмени вновь перенесли срок сдачи первого в регионе арендного дома на улице Защитников Отечества. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Теперь застройщик планирует завершить проект в декабрю текущего года. Это уже не первый перенос. Изначально стройку планировали завершить в конце прошлого года. Дом переменной этажности будет состоять из двух секций с закрытым двором и огороженной парковкой. Квартиры сдадут с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства вошел в тройку лучших строительных СУЗов России. Всего в рейтинге 50 техникумов и колледжей страны, которые готовят участников конкурса профессионального мастерства «Строймастер». На базе Тюменского техникума недавно открыли образовательный кластер «Строительная отрасль» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», напомнил в своих соцсетях губернатор Александр Моор. По его словам, это позволяет привлечь больше учащихся в рабочие профессии, повышает качество подготовки и возможности для трудоустройства. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу. Редактор

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.30, точная тюменская. Сегодня 15 сентября, вторник. И для того, чтобы спланировать день идеально, пожалуйста, подсказки от астрологов.
2: Овны, сегодня вы будете четко понимать, какие задачи требуют решения, правильно расставите приоритеты и не станете откладывать дела на потом.
1: Тельцы, самое главное не расстраиваться из-за трудностей, которые возникнут. Они не так серьезные.
2: Близнецы, не исключено, что выяснится неприятные факты о знакомом, который до последнего времени был вам очень симпатичен.
1: Раки, день сложится отлично, если вы не станете тратить время на пустяки.
2: Львы, поступайте по-своему. Это один из тех дней, когда интуиция не ошибается и можно следовать ее подсказкам.
1: Девы, спокойный день, когда можно заняться тем, к чему лежит душа, и двигаться цели в своем темпе.
2: Весы, не тот день, когда все дается легко, но если вы будете достаточно настойчивы, то получите даже чуть больше, чем ожидали.
1: Скорпионы, наступает как раз тот момент, когда удача сама пойдет к вам в... клешни, получается.
2: Стрельцы, день не самый простой, но с возникающими трудностями, которые могут возникнуть, вам удастся быстро справиться.
1: Козероги, если вы рассчитывали быстро достичь успеха, то, к сожалению, будете разочарованы.
2: Водолеи, сегодня могут поступить хорошие вам новости, а некоторых из вас в первой половине дня ждут исключительно приятные знакомства.
1: Ну и, наконец, рыбы. День начнется хорошо, особенно у тех, кто сразу возьмется за важные дела.

0: и The Warning. 8:35, точное тюменское. Ну а далее у нас рубрика Only Facts, в которой мы рассказываем интересные факты. А вы что делаете?
1: А вы выбираете, какой факт вам больше понравился. И голосуйте в нашем канале ВК Радио Красная Армия.
0: Сегодня я приготовил вам кое-что про рэп и хип-хоп.
1: Йоу, хочется сказать.
0: Да, йоу.
1: Ну а я взяла с тебя пример, я же хитренькая.
0: Так.
1: Я увидела, что проголосовали больше за твой факт вчера. И тоже решила про животных.
0: Про животных. Хорошо. Рэп против животных. Где, как не в нашей программе, вообще возможно такое противостояние?
1: Такой батл, да.
0: Сразу после Вани Дмитриенко и его совместочки с Мальбек и Сюзанной «Отражение». Эта битва развернется прямо на ваших ушах.
1: Да. Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
13: Знаешь,

0: Тюмени. У нас стартует рубрика Only Facts. И сразу вам скажу, донатить не надо. Ну как, хотя, вы знаете, донатить нужно свои голоса в нашем канале ВК за факт, который вам понравится. И на правах победителя, потому что вчера мой факт одержал увереннейшую победу.
1: Я начинаю. Ну и ладно.
0: В общем, я сегодня решил вам рассказать, немножко погрузить вас в хип-хоп-культуру. Вы наверняка знаете такого рэпера, как 50 Cent.
1: Естественно.
0: Какие песни вы знаете, Яна, пожалуйста?
1: Candy Shop. Да, имена надо. Название просто не знаю. Just a little bit. Так, понятно. Ну и что с этим фактом-то?
0: В общем, вы знаете, в 90-е он не был, конечно, такой суперзвездой, и он боролся за влияние, за свое там, в том числе с таким рэпером, как Ja Rule. И они прям вот, ну, были такие соперники, они из одного района, из Квинса, и вот они там кто? Король Квинса. Короче, у них было такое противостояние. И однажды произошло такое, что люди Ja Rule ограбили 50 Cent, сняли с него цепочку, как говорили у нас почему-то во дворе, цепочка, не знаю. Вот. И, конечно же, ну, 50 Cent затаил обиду. И вот уже прошло много лет с этой вражды, как бы все, всем 50 Cent все доказал, но это не дает ему покоя, этот конфликт. И ты знаешь, он однажды даже очень интересным образом отомстил Ja Rule. Как ты думаешь, каким образом?
1: Он написал про него песню.
0: Естественно, такое тоже было.
1: Ух ты, да?
0: Да-да-да. Это называется «Дис». Он написал, да, все. Но он пошел дальше. Он взял и на одном из концертов Ja Rule выкупил 200 билетов на первые ряды. Просто вот выкупил вот так вот. И вы представляете, да, то есть, казалось бы, ну, дурак, что ли, выкупил билеты.
1: Чтобы никто не пришел.
0: Да, конечно же, никто не пришел. И Ja Rule выходит такой, ну что, мои люди! И видит, что первые ряды просто все, там никого. Ну, конечно, его это сбило немножко. Вот такой 50 изобретательный в плане мести человечек. Ну, вот такой факт.
1: Классно, да, но, надеюсь, все-таки мои слушатели любят животных больше, чем вот эти вот рэперские мсти, возмездия. В общем, приятный, милый факт, связанный с осенью, актуальная новость, значит. Вот это вот, кто у нас тут парк-то рядышком? Гилевка, да, там... Кто бегают?
0: Белочки.
1: Белочки, да, и вот с ними
0: и
1: связан.
0: И люди там тоже бегают, кстати.
1: Но людей, может быть, это касается, но именно эксперимент над белками проводили. Но там все живы, все хорошо. В общем, мозг белок осенью вырастает, и это помогает запоминать, где они прячут орехи.
0: Да.
1: Вот, а осенью, значит, у них активизируется рост нервных клеток в гиппокампе. В общем, где-то в мозгу, да. Область мозга, которая отвечает за память и пространственную ориентацию.
0: Вообще, супер. Как вот все-таки природа все продумала, да?
1: Да. Они потому что везде, я помню, их кормила, они такие, вот здесь закопаю, а потом вот здесь закопаю. Вот. И как они запоминают? А вот, оказывается, как. Ну,
0: да,
1: людям
0: прикольно.
1: Бы тоже не помешало. На самом деле.
0: Осенью вообще с головой происходит всякое такое, да, поэтому, да, было бы круто. Ну что, факты. Я не знаю, как вы сегодня будете выбирать, но как-то нужно это сделать в нашем канале ВК. Выберите факт, который вам понравился. Завтра узнаем, кто победил.

0: 49 минут в Тюмени, и нам тут в руки попала любопытнейшая статистика про нас, про жителей Тюмени и Тюменской области.
1: Заметно, значит, мы все стали активнее оформлять кредиты на покупку машин. Вот, это деньги прослушали, да?
0: Считали, да.
1: А новым автомобилям тюменцы доверяют все больше. Их доля в общей структуре автокредитования вообще увеличилась с 65% до 71%.
0: Ну, это, казалось бы, 6%, но это достаточно большой показатель. В общем-то, про автомобили мы бы сегодня хотели с вами поговорить. В частности, нас интересует, о какой машине вы сейчас мечтаете и почему?
1: Да.
0: Может быть, вы посматриваете обзорчики какие-нибудь, да? Может быть, вы что-то ездили по городу, да, и такие, это что за аппарат, а?
1: Ну вот ты, например, какой себе хочешь?
0: Я могу сказать, что моя одна из мечт моих, да, это BMW семерка. Вот я где-то в году, наверное, 15-м, может быть, вот как-то увидел. Отлично, она классно выглядит. Вот, супер, мне вообще нравится. Но когда доходит дело до посмотреть стоимости, сразу как-то я уже не так сильно уж и о ней мечтаю, когда она мне уже и не очень-то и сильно нравится. Но вот BMW 750, по-моему, I,
1: да,
0: она называется.
1: LI, типа long, удлиненная I, бензиновая.
0: Да, вот, в общем, моя такая вот, так сказать, фантазия.
1: Понимаю.
0: Сексуальная, да.
1: Влажненькая немножко.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Напишите в Макс, о какой машине вы сейчас мечтаете, какой присматриваетесь. Или в канал ВК «Радио Красная Армия» тоже можно отправлять сообщение.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. В течение дня потеплеет до плюс 18 и ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис заменамасла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Заменамасла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Захавыл!

0: 150.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Rain Die For Me, 8.56 в Тюмени. Мы тут разузнали, что тюменцы все активнее берут автокредиты, поэтому решили поговорить про автомобили, о которых вы мечтаете, на которые вы, ну, нет-нет, да и поглядываете в городе. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Мечтаю о гелике. Мечта с детства. Знаю, что похож на УАЗик, но ничего не могу с этим поделать.
0: Ну, есть. Сколько обзоров я не смотрел, все вообще ругают этот автомобиль. Прям говорят, да зачем он вам нужен? Но, вы знаете, у нас, так вот в России, ну, вот такая вот ментальность. Ну, да, что поделать? Да. Гелик – символ успешности. Вот так и веет от него просто тестостероном таким вот, да. Даже вот у нас есть, кстати, розовый, в розовом камуфляже.
1: Да-да-да.
0: Все равно тестостероновый он.
1: Женским тестостероном.
0: Если из реального чего-то, то симпатизирует Амода C6. Поглядываю на нее в городе. И я видел обновленный кузов. Она такая, знаете, недовольна такая. Че ты? Вот как вы себе представите? Че смотрите? Она вот такая, прям, знаете, сразу.
1: Я прям представила, да.
0: А если из фантастики, Toyota Supra из NFS Underground. Ну, вот давайте не будем. Вот в эти давайте не уходить, потому что сейчас, вот помните, в Most Wanted была вот эта M5, вот эта вот серебристая с синими вот этими линиями. Ну, это сейчас ты... Из «Форсажа» еще давайте сейчас вспомним что-нибудь. Ну, давайте как-то улетать в мечты, но не сильно. Не туда прям вот вообще, да. Так, еще одно сообщение, пожалуйста.
1: Доброе утро. Audi A6, именно универсал на 3 турбодизель. Все, под все случаи жизни.
0: Я заглянул... Ну, Audi A6 вообще в целом действительно такой хороший автомобиль. И универсал действительно. Можно и сноуборды туда, пожалуйста, и картошку возить, да? Ну, большая классная машина.
1: Тебе, опять же, вот для семьи можно было вот рассмотреть как универсал.
0: Ну, блин, 3 литра.
1: Ну, чтобы быстрее ехал, потому что мы все сели, тяжело машине стало, а турбо так полетело.
0: Ты думаешь, что мы семья толстячков каких-то, что ли? Не-не-не. Я эту семью, знаете, не перекармливаю. Мне зачем лишний расход топлива? Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, еще доброе утро. А у меня уже есть машина, о которой я мечтаю. BMW M5!
1: Ух!
0: Какая вы неприятная. Они даже, я не мечтала, она досталась мне от мужа, но я ей очень довольна. Желаю всем сбычи мечт. Спасибо вам большое.
1: Да. А мы любим BMW.
0: Я вот только что сказал про M5.
1: Это мы не договаривались.
0: Ладно. На самом деле, да, это очень действительно круто. Автомобиль просто легенда. Ну, как будто бы из какого-то другого мира. 8-922-300-104-6. Пишите в Макс. А можете даже, знаешь, что выдумывать, да? Вот мы все равно же никак не проверим.
1: А лучше фотографии скидывайте, чтобы хотя бы мы порадовались.
0: Или в канал ВК, Радио Красная Армия, тоже можно писать.

0: 9 часов в Тюмени. Ну, несмотря на пасмурную погодку, у нас здесь, на Красной Армии, вообще все кайфово. Обстановка по кайфу, реально.
1: Как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому, ну, начинать его приятно, что ли?
0: Вместе с нами.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня вторник, 15 сентября.
0: И судя по тому, что мы целенькие, невредименькие, без ссадин и синяков, вы можете понять, что мы вчера не были в магазине Багира.
1: О, да, кто не в курсе, там был просто вообще ажиотаж. Магазин «Шуб» вместе с благотворительным фондом, значит, устроили вот такую вот акцию.
0: Которая закончилась вообще неблаготворительно, абсолютно.
1: Да, совершенно.
0: Потасовочки, столкновения. Вот такой, понимаете, тюменский шопинг, жестокий мир. Иногда приходится...
1: За что-то побороться, да, добиваться нужного.
0: Надеемся, что вы там не пострадали, все с вами хорошо тоже, да.
1: Ну и получили свое, надеюсь, как бонус такой приятный.
0: Даже если пострадали, то все равно вышли победителем.
1: Да, под шубой не видно будет. Ну и, кстати, про вот торговаться и добиваться нужного. На одном из маркетплейсов, наверное, рынок возвращается. Не картонки вот эти вот, где, да тебя никто не видит, вот это вот все. А, ну вот что-то вот такое вот, да.
0: Какие-то рыночные вайбы, да, присутствуют. Ну что же, будем разбираться. Какие-то нововведения нас ожидают. Сразу после Topic и карт-бланш Lucky Ones Яна нам все расскажет. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: армии Топик и Карт Бланш Lucky Ones. 9 часов и 10 минут точное тюменское. Яна нам обещала рассказать новость, как какая-то, ну, тема, вы знаете, когда было время рынков, да? В общем, как она, один из трендов таких рыночных проник, значит, в современные маркетплейсы. Но прежде чем ты начнешь, я бы хотел, знаете, вот я вот все время думал, пока вот играла песня, так, о том, вот ты что-нибудь покупаешь, да? И, например, нет размера. И ты говоришь, мне надо на размер поменьше. И вот эта женщина, она куда-то уходила всегда и потом приходила.
1: На рынках, да.
0: И вот где то самое место, где лежат все нужные размеры? Меня
1: какой-то склад большой. Ну а ты вспомни, там же такие маленькие были помещения, буквально там 2 на 3, не знаю. И вот как все размеры туда уместишь? Никак. Поэтому тебе и говорили, именно на тебе идеально вообще. Даже если на 2 размера больше. Нет, так сейчас модно.
0: Ну давай к новости.
1: Итак, на одном из известных маркетплейсов, а именно на ВБ, теперь можно торговаться. Представляете? Да, платформа запустила такое вот, значит, нововведение под названием «Хочу скидку», с которой можно запрашивать у продавца скидку до 35%.
0: Я вам, кстати, могу сказать, что такая фишка на Озоне существует уже давно.
1: Я не знала, например,
0: на Озоне, да, вообще без проблем. Всегда можно попросить скидку. И, как правило, всегда, знаете, ну, идут навстречу.
1: На Авито, да, там непосредственно с продавцом переписываешься.
0: Ну, на Авито, нет, ну, мы все знаем прекрасно, да, что если ты прямо сейчас приедешь, заберешь, то ты, ну, можешь, да, то ты можешь скинуть 50 тысяч, если ты прямо сейчас вот приедешь, заберешь. Это, конечно, мы все знаем, да. Ну, вообще, новость хорошая, потому что это, возможно, поможет немножко сократить расходы. Ну, я понимаю, что это все равно будет... Она смеется просто. Это поможет сократить расход?
1: Нет, не поможет.
0: Если мы сэкономим на этом, мы купим что-нибудь другое.
1: Еще больше, да-да-да, это так и работает.
0: Это уже появилось, уже можно это опробовать?
1: Вот, ну, кстати, не знаю, но скриншот тут...

0: «Осень» называется эта песня в исполнении Басты. И это сейчас у него там 3 дня концерт в Лужниках. А вот когда-то его карьера начиналась, вот я помню, как я увидел по MTV этот клип. И потом Баста рассказывал о том, что это вообще кринж такой. Он вообще жестко был недоволен тем, что клип такой в итоге. Денег потрачено было, ну, по тем временам много. Результат ему вообще не понравился. Вот. Но, тем не менее, вот с этого клипа кринжового, как он сказал, началось его большое вот такое музыкальное путешествие. И мы, кстати говоря, знаете, что заинтересовались вопросом, кто поет припевчик вот этот вот, да? Потому что просто написано «Баста Осень».
1: Да, один.
0: И я провел собственное расследование.
1: Так.
0: Проделал журналистскую работу. И, оказывается, вокал принадлежит некой Ирине Искре. Ирина Искра. Угу. Вот, поэтому... ну, Василий Михайлович, можно как-то респекты выписать?
1: Передать, да.
0: Потому что, ну, если бы не она, кто знает вообще...
1: Да, кто бы про осень спел так
0: получилось
1: хорошо.
0: Получилось бы так, да. 9.19, точная тюменская. Что у нас далее по планам?
1: Ну, а мы расскажем гороскоп на день сегодняшний, как продуктивно и правильно его провести.
0: Кроме того, свежие новости тоже не пропустите в ближайшие минуты. Сразу после Slater и классного электронного трека «Dance». Уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидаем небольшой дождь и потеплее до плюс 18.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Вы достойны лучшего. В «Сибирь Оптике» поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmot и другие бренды. «Сибирь Оптика» 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9.25 в Тюмени, на Красной Армии новости, и Николай Антонов, привет.
1: Всем доброе утро. Средние цены на бензин в Тюменской области достигли максимального уровня за последние два месяца. С начала июля по начало сентября стоимость топлива выросла на 22-32%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Тюменьстата. Одновременно с ростом цен все больше заправок сталкивается с нехваткой топлива. По данным сервиса АЗС-локатора Russia Base, более чем на 15 АЗС Тюмени бензин либо отсутствует, либо продается с ограничениями. Ну а в Тюмени появились 4 новые точки бесплатного доступа к сети Тюмень Фри. Подключиться к городскому Wi-Fi теперь можно у пруда Южной, сквере Калининского округа, на бульваре Ершова и сквере Равновесия. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области. Сеть Тюмень Фри позволяет оставаться на связи даже в период ограничений работы мобильного интернета. Сейчас в регионе доступно уже 210 таких точек. Найти ближайшую можно на геопортале Тюменской области или на онлайн-картах. Первый снег в Тюмени ожидается 3 октября. Такие данные представил метеосервис Яндекс.Погода. При этом ближайшие две недели дневная температура будет варьироваться от плюс 15 до плюс 21 градуса. Самым теплым днем в областной столице станет 23 сентября. Похолодание начнется с 26 сентября. Среднесуточная температура воздуха составит плюс 5 градусов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точная Тюменская, 9:29, 15 сентября сегодня на календаре, вторник. И вам на ход ноги, пожалуйста, подсказки от астрологов.
2: Овны, сегодня вы будете четко понимать, какие задачи требуют решения. Правильно расставьте приоритеты и не станьте откладывать дела на потом.
1: Тельцы, самое главное не расстраиваться из-за трудностей, которые возникнут. Они не такие уж и серьезные.
2: Близнецы, не исключено, что выяснятся неприятные факты о знакомом, который до последнего времени был вам очень симпатичен.
1: Раки, день сложится отлично, если вы не станете тратить время на пустяки.
2: Львы, поступайте по-своему. Это один из тех дней, когда интуиция не ошибается и можно следовать ее подсказкам.
1: Девы, спокойный день, когда можно заниматься тем, к чему лежит душа, и двигаться цели в своем темпе.
2: Весы, не тот день, когда все дается легко, но если вы будете достаточно настойчивы, то получите даже чуть больше, чем ожидали.
1: Скорпионы, наступает как раз тот момент, когда удача сама пойдет к вам в руки.
2: Стрельцы, день не самый простой, но с возникающими трудностями, которые могут возникнуть, вам удастся быстро справиться.
1: Козероги, если вы рассчитывали как-то быстро достичь успеха, то, к сожалению, будете разочарованы.
2: Водолеи, сегодня могут поступить хорошие новости, а некоторые из вас в первой половине дня ждут исключительно приятные знакомства.
1: Ну и рыбы, день начнется хорошо, особенно у тех, кто сразу возьмется за важные дела.

0: 3.5. Mm-hmm. Как раз на армии только что СМС. Это Uncle Flex. 9 часов и 33 минуты в Тюмени. Ну, не просто так я вспомнил, пошарился в дискографии Uncle Flex, вспомнил вот эту песню про Камри, потому что у нас сегодня автомобильная тематика.
1: Да, жители Тюменской области заметно активнее оформляют кредиты на покупку машин. В общем, в общей структуре автокредитования увеличился процент.
0: На целых 6%. Представляете
1: да.
0: себе? И в связи с этим мы решили действительно поговорить про автомобили. В частности, про автомобили, ну, которые, о которых вы мечтаете, на которые вы поглядываете где-то в городе, интересуетесь, смотрите обзоры. Ну, это мужчины в основном так любят делать.
1: Ну, я тоже, кстати.
0: Да?
1: У меня на дроме много там закладок было. Я буквально дня 3 их там подержала, потом смотрю, все уже купили.
0: Ну, для мужчины это вообще нормально, чтобы у него там на дроме действительно просто... это вот как вы, знаешь, ВБ перед сном там, например, зайти что-нибудь посмотреть. Также мужчина может просто на дром зайти и просто что-то посмотреть. Ничего покупать не собирается. Ну, так, в контексте авторынка, так сказать, быть. В общем, о каком автомобиле вы мечтаете, на какой вы поглядываете? 8-922-300-104-6. Это наш Макс. Ну и канал ВК, радио Красная Армия. Тоже пишите.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: 4:40 в Тюмени. Как оказалось, как показала статистика, мы, жители Тюмени и Тюменской области, активно стали брать автокредиты, покупать новые автомобили. И сегодня решили у вас узнать, о каком автомобиле вы мечтаете, на какой поглядываете и даже, вот, может быть, раздумываете. Взять. И вот такие сообщения к нам прилетают.
1: Доброе утро. Мечтаю о турбированном Чайзере.
0: О, класс. Турбированный Чайзер. Ну, это человек, который, вы все прекрасно их знаете, который где-нибудь на Монтажников, на Широтной.
1: Вот ну, не вот. Всегда, но зачастую, да.
0: Извините меня, Чайзер, он для этого... Вот такие автомобили, так называемые ванны. Угу. Вот это Марк 2, Чайзер, это угу. Вот большие такие, они очень, ну, габаритные. Они только для этого нужны. И для дрифта еще.
1: Ну да. Ну и для того, чтобы Цурикаву повесить.
0: Цурикаву?
1: Цурикаву.
0: Это что, роллы такие? Что это такое?
1: Новый сет. Нет, это такие вот, видел, сердечки, звездочки вешают пластиковые снизу, либо внутрь салона.
0: А, то есть машину покупают для того, чтобы...
1: Ну, конечно, да. Да ну нет.
0: Разумеется, конечно. Так, еще, ну, турбированный Чайзер хорошо, принимается. А еще вот удивительная история к нам прилетела про Джимми...
1: Сузуки Сиерра.
0: Сузуки Сиерра, да. Не могу ее найти где-то.
1: А вот, мечта, ставшая целью.
0: Да, мечта, ставшая целью, Suzuki Jimny Sierra. Это такой маленький джипик. Маленький, компактненький джипик, квадратненький такой. Купить в Японии, самостоятельно привезти в Тюмень из Владивостока. И машина, и незабываемое путешествие. Ну и, как мы понимаем по фотографиям, эта мечта осуществилась. А ты бы вообще, вот, Яна, хотела бы вот так вот гнать из Владика вот это вот?
1: Конечно, я из Красноярска как-то Каен гнала. Очень сильно неисправный, но я смогла.
0: Гнала это, ну...
1: Я за рулем прям ехала.
0: Вы ехали. Ну, ехали, да. То есть, ты говоришь, он сильно неисправный,
1: ну,
0: поэтому...
1: да.
0: Уж не гнали вы его, да?
1: Ну, пешочком, да, практически. Вот, да.
0: Ну, слушайте, ну...
1: Судя по фотографиям, вообще прям видно, что любимая машина, потому что она чистая, как минимум, да?
0: Ну, да.
1: И прям такая вся прям, ой, хорошенькая.
0: Не, ну, вот этот Jimny Sierra очень симпатичная, реально. Очень прикольненькая такая вот, круто. И еще есть одно сообщение. Давайте им мы, наверное, и закончим.
1: Привет. Так как у меня маленький джунджурик, засматриваюсь на Ram TRX оранжевый, но сначала нужно дом достроить.
0: Во-первых, спасибо за откровение про маленький джунджурик.
1: Ну что ты?
0: А во-вторых, Ram, это знаете, что это огромный пикап.
1: Да.
0: И вы заметили, что у нас в Тюмени в последнее время...
1: Синие почему-то они все у нас.
0: Супер популярный формат.
1: Да.
0: Я сначала думал, что это потому что... Это знаете, вот машина, я сейчас вам расскажу. Это вот когда из фильма старшеклассник приехал на отцовской машине в школу.
1: Mm-hmm.
0: И вот там кореша в кузове сидят у него, там, да, вот это вот, откуда-то оттуда. Вот, я думал, что это просто какие-то ковбои у нас в Тюмени появились, а это, оказывается, маленький джунджурик. А мне тогда чего надо по такой логике? Nissan Micra рассматривать?

0: Нептуника в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии только что. Ну и Нептуника — это какие ассоциации?
1: Космическое что-то как будто.
0: Космическое, да. И вы знаете, мы вчера были на выставке TNF-Expo и видели там настоящую турбину.
1: Да, она такая большая была, цветная, и я хотела, чтобы она так вот так вуф сделала, но, конечно же, ее не включили, она просто вот была вот, вот стояла.
0: Да, и там вообще очень много стендов, даже если вот вы, как мы, не особо разбираетесь в нефтяной отрасли, тем не менее, там интересно находиться, потому что реально классные всякие технические штуки, все шевелится, там что-то все светится.
1: Да, и мы потрогали еще нефть.
0: Как у тебя ощущения, кстати?
1: Странные немного. Как будто я, знаешь, роды принимаю у коров. Ну, там такие большие резиновые перчатки. Я никогда этого не делала. Нет, нет, нет.
0: Что в твоей голове?
1: Ну, просто я не знаю, почему это так кажется.
0: Нет, на самом деле, там стоит такой большой аквариум прозрачный. И в него встроены такие рукавицы, как...
1: Как в инкубаторе в каком-то.
0: Да, и вы туда вот эти рукавицы засовываете, трогаете, нет. Ну, правда, ощущение...
1: Ну, как масло такое густое.
0: Да. Но такое ощущение в этот момент, что вы привлекаете какой-то финансовый потоки. Mm-hmm. Да? Есть такой прикоснулся
1: к дорогому.
0: Да, да. В общем, очень прикольное мероприятие ТНФ. Мы вам горячо рекомендуем. Тем более, что есть мероприятие, где не нужно не регистрироваться, просто пришли, посмотрели. Рекомендуем с детьми там побывать и все это увидеть, посмотреть. Ну, а если вы бизнесмен, то oilgasforum.ru, покупайте билет, участвуйте в программе, прокачивайте свои скиллы.
1: Да, призываем вас очень сильно, там интересно, и мы сегодня снова туда поедем, чтобы еще раз лично посмотреть, поразговаривать с людьми.
0: Да, поснимаем контентик и все выкладываем в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+. Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
7: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: завершаем сегодня утреннее шоу Red вот такими tropical house ритмами. Ну и далее, кстати говоря, продолжая тропическую тему. Человек...
1: Так, как ты вывернешься из этой ситуации? Давай.
0: Тропического внешнего вида.
1: Да?
0: Ну а что? Ну ты же...
1: Из тропического у меня только заросли на теле.
0: Ну, нет, я имел в виду, что ты, ну, похож на немножко на турка.
1: Своего рода джунгли. А? На турка похож?
0: Турка немножко.
1: А турки и тропики-то это же разные вообще вещи.
2: Ну,
1: из тропического
2: буква
1: у нас
2: одна.
1: Вот погода, мне кажется, у нас тропическая. Вот что у нас. Да?
0: Это, да.
1: Особенно вчера вечером. Ой, как дождик поливал.
0: Это, конечно, да. Антон Колев, далее, остается здесь, на Красной Армии вместе с вами. Мы желаем тебе отличного, классного дня, Антон.
1: Спасибо и вам.
0: Всем остальным тоже. А мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. Смени 10 утра. Вторник, 15 сентября, 107 дней до Нового года, и мы здесь потихонечку, думаю, будем об этом тоже разговаривать, в том числе.

диджей-дуэт Fastboy, трек, который называется Music Sounds to Mini. 10 часов и 9 минут. Продолжается далее этот вторник. Спасибо большое утреннему шоу Red за восхитительную и музыкальную, и не только, но и моральную, психологическую, юмористическую и даже сюрпризную поддержку, вот так я это скажу. Мы благодарим, отправляем до завтра на отдых. Ну а я в ближайшие 4 часа буду вместе с вами здесь наслаждаться звучанием Красной Армии. Впереди Death in the Dark, до этого Алекс Уоррен. Послушаем его невероятно трогательную историю под названием Fever Dream. Ну а сейчас Holiday Boy, Loco La Vida. Добавим немножко лета посреди вот этой вот мокрой тюменской осени.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии одна из новинок. Это Ларина Варинер, Let Me Forget You. Так что нам однозначно есть что послушать. Вернемся обратно через полторы минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 14 градусов, на улице облачно. Днем сегодня небольшой дождь, до плюс 17, вечером плюс 15, небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Люся Чеботина, «Горгона». Этот трек слушаем уже менее чем через минуту, никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Вак на Красной Армии только что, трек, который называется «Can't Stop Thinking» или иначе «Slow Down». Я не могу успокоиться, я не могу перестать думать. Я гнался за тем, что я так и не нашел. Как часто нас посещают такие мысли, ну и вот я не знаю, мне лично успокоиться в подобных случаях помогает хороший вкусный травяной чай, чем я, собственно говоря, сейчас и предпочитаю начинать свое утро, сместив акцент внимания с кофе, да. Не знаю, обычно наоборот, как будто бы, да, люди с началом осени, что-то начинается вот эта вот пора, когда можно посидеть где-нибудь на подоконнике с чашкой кофе или кружкой, или, может быть, в офисе, но меня как-то вот это вот потянуло на травяной вкус. Чай. Рекомендую всем тем, кто также ищет некое успокоение и смысл в этих напитках. 10.44 в Тюмени, мы продолжаем далее. Нам тут особо волноваться и переживать не о чем. У нас тут много музыки для любого случая. Впереди Инна Ириа, I'll Be Waiting, но до этого группа Пицца, Золото. Но сейчас Роб Томас, Lonely No More. Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14, на улице облачно, днем небольшой дождь, плюс 17, вечером плюс 15, и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Two Colors, Примадонна. Этот трек ожидает нас с вами через одну минуту, никуда не уходи.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания.

0: на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm

времени 11:00. Да, вот так вот незаметно миновал еще один рабочий час. Ну и вот это вот момент отдыха стал чуточку ближе. Но пока рановато расслабляться. Продолжаем слушать музыку. Артик и Асти сейчас с нами. Бриллиант.

первым хитом от 4 сентября, по-моему, если мне память не изменяет. «Ментоловая» называется. Это трек такой, знаете, свежий, динамичный, при этом с такой легкой ноткой меланхолии тоже тут присутствует. Продолжает он развивать свою фирменную романтическую линию, в чем, конечно, не может отказать себе до сих пор, не лето. Любитель GDM-а и прочего-прочего. Но, в общем-то, звучит вполне себе неплохо. Единственное, как будто бы небольшой такой, знаете, я пока не понимаю, то ли привкус, то ли аромат нейросетевых тенденций здесь присутствует, возможно. 11.11. Тюмени, продолжаем. Далее это утро. Впереди нас с вами ожидает много музыки. Кое-какие интересные новости тоже расскажу чуть позднее в этом часе. Ну, а пока давайте-ка вспомним хит от JP Купера «She's on my mind».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 15 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 17 и небольшой дождь, вечером да, плюс 15 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну а далее нас с вами ожидает большой музыкальный нон-стоп, откроет который Nutter 54 Ultra Talk to You. Планируем продолжить слушать музыку через полторы минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Бауэр, Calling Out For You. Послушаем через 2 минуты, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Захватывайте!

9:45 в Тюмени. Продолжаем далее это утро. И плавно перетекающее в день уже, конечно. У нас тут скоро, через 15 минут, начинается программа «Плюс Вайб», в которой мы продолжим дарить сертификаты на посещение выставки и погружение в полной темноте под названием «Мир на ощупь», а также сертификат в ресторан «Максимилианс». Не пропустите. Пока же хочу интересную новость, на которую я тоже обратил внимание еще до того, как ее прочитал, вам озвучить. Наверняка многие из вас заметили, что на экранах наших смартфонов появилась надпись 5G. Но, если что, имейте в виду, эта надпись не означает, что у нас появилась новая сеть. Отображаемое название подключения изменили, а фактически доступ к мобильной связи по-прежнему проходит через сеть уровня 4G. Таким образом, смена обозначений на экране связана с настройками отображения сети, а не с переходом на новый стандарт связи. Все, расходимся, нас обманули. Ого! NSYNC? NSYNC на Красной Армии прямо сейчас. Bye-bye-bye.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Канцы, Теофилис, Лондон, Гэлакси. Ну, не за горами час под названием «Плюс вайп» на Красной Армии. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+.
2: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте «Мир на ощупь». Не пропусти!
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйвная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 12.00. Ну что, открываем Плюс Вайб здесь, на Красной Армии. Все подробности того, что будем делать в этом часе, расскажу вам после Джоэла Кори «Whisper».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет, здравствуйте, это Красная Армия, это программа Плюс Вайб, Антон Колев меня зовут, мы начинаем. Ближайший час мы с вами проведем в компании не только лучших хитов, но еще и при возможности получить пару приятных бонусов, как я это всегда называю, один из бонусов сегодня и, впрочем, на этой неделе. Это сертификат на посещение экскурсии в полной темноте под названием «Мир на пощупь», ну и будет, конечно, еще сертификат ресторан «Максимилиан», с которым мы продолжаем разыгрывать здесь. Сертификат номиналом 3000 рублей, так что есть за что побороться. В общем-то, ну и я, знаете, не просто так дарю подарки, а вообще в целом хочу вас немножечко просвещать по тем или иным вопросам. И, как правило, как мы все это дело разыгрываем? Мы смотрим, что за день сегодня такой, какие праздники, какие, может быть, значимые для человечества, либо для нашей страны, либо для нашего города события произошли в этот день, и я вам задаю какой-то вопрос. Ну а чтобы вы смогли как-то ответить на него, вам, конечно же, необходимо будет погрузиться в эту тему, и тем самым и подарки дарю, и образованием занимаюсь своего рода. Почему бы и нет? Вот какую-то такую миссию несу. 12.04 в Тюмени, устраивайтесь поудобнее, мы продолжаем слушать музыку далее. Сейчас послушаем дебютный хит Dragonbone Man, Human, после чего будем как раз-таки разыгрывать сертификат в Максимилиан на 3000 рублей.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 8 минут в Тюмени. Мы уже буквально через пару минут будем разыгрывать здесь сертификат ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Ну, а каким образом мы это сделаем? Давайте вновь обратимся к теме «Какой сегодня день?», что интересного и знаменательного происходит 15 сентября по всей планете. Ну и есть опять вот эти надуманные инфоповоды, как я их называю, какие-то странные праздники, и вот вам парочка из них. День худеющих сегодня, но, надеюсь, тут не написано кого, но, наверное, просто день худеющих людей. Российский день леса сегодня, между прочим, это в очередной раз напоминание о том, что, посещая леса, никогда не стоит относиться к ним с неуважением и вообще природу. Да, поэтому никаких вот этих вот вырубленных деревьев, зацепок топориных, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, ничего того, что не нужно делать по отношению к лесу. Помните, что 15 сентября мы об этом всякий раз каждый год должны вспоминать, потому что сегодня российский день леса. Международный день точки, оказывается, у точки есть свой какой-то международный день, и тут вновь мне приходит фраза в голову, что даже у точки есть твой международный день, а у тебя нет. Да, еще один праздник сегодня, который, ну, наверное, я давненько не праздновал. Да ладно, чего, что же я нагоняю. День свободных денег сегодня, если вдруг вы не знали. Если у вас, ну, там, где-нибудь 500 рублей или 1000 завалялось где-нибудь там в кармане, про который вы забыли и вдруг сегодня обнаружите, то пускай вот она так чисто для праздника сегодня предназначается, вы ее не тратите, если что. Сегодня еще день совпадений снов, и как только я прочитал эту фразу, я вспомнил, что я не поделился своим сновидением, которое мне сегодня снилось под утро, с одной очаровательной девушкой, которая, кстати, возможно, меня сейчас слышит, когда едет вот сейчас по дороге на работу. Но, тем не менее, короче, это очень странный сон. Я не знаю, почему, что, совпадет ли, кстати, с кем-то в день совпадений снов или нет. Но, короче, мне снилось, что я в каком-то мероприятии, значит, важном, вечернем, куда вот мы вместе с этой девушкой одновременно пришли. И она вдруг начинает на меня ругаться и говорит, что у тебя за внешний вид? Это что такое? Ты что, с ума сошел, Антон? Ну как так можно? И я опускаю голову вниз, не понимая вообще, чего она докопалась-то. Опускаю голову вниз, а у меня джинсы темные. И, значит, такие ярко-белые носки. И темные черные лакированные туфли. Она говорит, ну ты что? Ты что? Как так? Ну ты че меня позоришь? Вот, и на этом сон обрывается. И, кстати говоря, это неплохая возможность перейти к моему вопросу, потому что еще один... Вы сейчас поймете связь, да? Еще один повод сегодня, ну или скорее вот вам обучающий факт, тот самый, о котором я ранее говорил. 15 сентября, значит, именно в этот день когда-то выступил Майкл Джексон впервые в Москве. А мы вспоминаем, да, что у Майкла Джексона были красивые лакированные черные туфли или ботинки, белые носки и черные брюки, да? Может быть, я снился себе в образе Майкла Джексона, я не знаю. Так вот, когда-то, давным-давно, Майкл Джексон впервые выступил в Москве. Есть у меня подробности этого концерта, что да как там проходило. Значит, это были Лужники, большая спортивная арена. Концерт прошел под проливным дождем и на сильном холоде, но собрал около 70 тысяч зрителей. И вы знаете, что даже произошло? Тогда Майкл Джексон написал песню, которая называется «Stranger in Moscow», «Чужестранец в Москве», во время своего визита тогда в столицу. Он признался, что чувствовал себя невероятно одиноким, опустошенным из-за усталости, дождливой погоды и тяжелых событий в личной жизни. И несмотря на то, что толпы фанатов были у него под отелем «Метрополь», в котором он остановился, он все равно... ощущал себя каким-то, знаете, таким отрезанным, что ли, от мира. Он, собственно говоря, так и написал. Каково это быть одиноким и холодным внутри, как чужестранец в Москве? Слышали вы или не слышали, не знаю. Послушайте. Ну, а вопрос мой сегодня для розыгрыша сертификата «Максимилианс» на 3000 рублей как раз-таки связан именно с этим событием. 15 сентября Майкл Джексон впервые выступил в Москве в рамках мирового турне «Dangerous World Tour». А в каком году это произошло? Пишите к нам max 922 300 104 6. Скоро подведем итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 18 минут. Ну и мы, в общем-то, в этот самый момент подводим итоги розыгрыша сертификата в Максимилианс на 3000 рублей. У нас есть победитель, давайте с ней познакомимся. Ее Дарья зовут. Даша, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Ну что, я не знаю, опять же, тут сыграла интуиция, или, может быть, ты знала об этом факте, но я повторюсь для всех тех, кто ранее нас не слышал, может быть, присоединился к нам только что. Да, когда-то давным-давно, именно 15 сентября, Майкл Джексон впервые на арене в Лужниках выступил в Москве, после чего еще и написал хит про чужестранца в Москве. Было ему грустно и одиноко, тем более проливной дождь, а он себя чувствовал каким-то отрешенным и так далее, и так далее. И вот он написал «Stranger in Moscow». Если вдруг слышали или не слышали, послушайте. А, Даша, ты слышала эту песню, кстати говоря, у Майкла Джексона?
2: Конечно.
1: Конечно. Всем рекомендуем, если что, имейте в виду. Так вот, вопрос мой заключался в том, а в каком году произошло это самое первое выступление Майкла Джексона в Москве? И что же нам ответила Дарья?
2: 93-й.
1: 1993-й. Совершенно верно. Все эти аплодисменты для тебя. Поздравляем.

0: Ну что ж, заранее желаем тебе отличного отдыха там, на территории страны Максимилианс. Ну и чтобы, знаешь, никогда не чувствовала ты себя каким-то отрешенным человеком и так далее, чтобы не возникло желания у тебя, как у Майкла Джексона, какую-нибудь такую грустную песенку написать.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, счастливо, пока.
1: Пока.
2: Пока-пока. Ну, а мы тем временем не останавливаемся. У нас впереди еще будет розыгрыш сертификата на экскурсию в полной темноте, которая называется «Мир на ощупь». Не пропустите. До этого какие-то интересные новости нас ожидают. Но сперва послушаем группу «Градусы на ресницах».
3: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 12 часов и 25 минут уже в Тюмени. И знаете, тут говорил вам, что какие-то новости расскажу. Так вот, ученые очередной раз что-то нам, какое-то свое исследование выкатили. Оно связано с нашими друзьями. Притом не с меньшими, а вообще с близкими друзьями. Ну, хотя, если вдруг у вас друг маленького роста, то тогда с меньшими друзьями, может быть. Итак, самое бесполезное существо в твоей тусовке – это настоящий друг. Вот что подтвердили ученые из Гарварда. Звучит, конечно, грубовато, но вы все сейчас поймете. Некий Артур Брукс объяснил, если человек рядом с вами не ради выгоды, связей, работы или какой-то помощи, а просто потому, что ему нравится проводить с вами время, притом неважно, какого пола этот человек, это и есть настоящая дружба. Настоящий друг может часами сидеть с тобой и делать буквально ничего. Именно такие отношения, по словам профессора, важны для счастья. Но почему тогда этот же ученый назвал настоящего друга самым бесполезным существом, вот это мне немножко непонятно. Вот как-то вот так. Если вдруг вы меня тоже с какой-то стороны считаете вашим другом, то я существо не бесполезное. С пользой ближайшее время мы проведем, потому что у нас здесь впереди розыгрыш сертификата на посещение экскурсии в полной темноте. Погружение в полную темноту под названием «Мир на ощупь». Все это скоро. Дождитесь. Пока же продолжаем слушать музыку. На старте Кейтлин Арагон и Haven I Run.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: комнате под названием «Мир на ощупь». Если хочешь получить, будь готов прислать свой вариант ответа на мой вопрос к нам. Макс по номеру 8922-300-104.6. Ну а вопрос у меня сегодня будет связан с актером Эдвардом Томасом Харди, более известным нам как Том Харди, человек, у которого сегодня день рождения. Ему сегодня исполнилось 49 лет. Представляете, 15 сентября 1977 года этот братишка родился в предместье Лондона, в Великобритании, и порадовал нас своей потрясающей актерской игрой, и до сих пор продолжает это делать. Последний фильм, в котором мы его увидели, наверное, это... Ага, не буду я вам говорить, какой фильм, потому что именно в этом и будет заключаться мой вопрос. Итак, скажите, пожалуйста, в каком из следующих фильмов не снимался Том Харди? «Веном», «Легенда» или «Майор Гром»? Пишите 922-300-104.6. Итоги подведем чуть позднее. Пока давайте узнаем, что там за нашими окнами.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 16, на улице облачно, вечером до плюс 15 и пасмурно, ночью плюс 13, будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Знали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
12: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Менее 12 часов и 42 минуты продолжается Плюс Вайб. Мы подводим итоги розыгрыша сертификата на посещение экскурсии «Мир на ощупь». На связи с нами Владимир. Владимир, привет. А вот все-таки связь нас, о которой мы говорили, и немножечко да и подвела. Ну что ж, ладно, Владимир в любом случае становится обладателем подарка от нас, ну а я вам лишь расскажу правильный ответ, получается, на вопрос, который был задан мною несколькими минутами ранее. Мы говорили о том, что 15 сентября 1977 года у нас родился актер Том Харди. Мы, собственно говоря, не то чтобы его там сможем, да, сейчас как-то поздравить, но такие какие-то наши тюменские приветы ему можем передать, а вопрос заключался в том, в каком из трех перечисленных мною фильме он не снимался. «Веном», «Легенда» или «Майор Гром». Ну, конечно же, «Майор Гром». Ну, какой «Майор Гром»? Хотя было бы эпично посмотреть на Тома Харди в фильме «Майор Гром». Поздравляем Владимира с победой. Желаем ему отличного дня и хорошего настроения. Ну, а мы отправляемся вперед. Далее нас с вами ожидает пара отличных хитов. «Зерп» на подходе и 24K Golden Fast Friends.
0: Плюс «Вайб» на Красной Армии.

0: трек, который называется «Невывозимая». В Тюмени уже 12 часов и 49 минут. Продолжаем далее слушать музыку. Плюс вайп потихонечку подходит к своему завершению, но мы обязательно вернемся завтра и также продолжим радовать тюменцев крутыми подарками. Ну а пока до финала часа послушаем Мадонну и Кайли Минок, Love Sensation. До этого к нам заглянут Temper City, а также проект Нептуника. Вот и уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером плюс 15, ночью до плюс 13, и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.
10: Захват!

0: Управление Сколково. Не пропусти. В среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии». Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Немига на Красной Армии. Довольно, лишь бы ты была довольна. Типичное мужское выражение. Что-то типа там еще перед этой фразой должно стоять. Да успокойся ты уже, на тебе эти твои 15 тысяч рублей. Иди в свой салон, вот лишь бы ты была довольна. Возможно, такая строчка там тоже подразумевалась. 13.10 Тюмени продолжается далее этот час. Впереди Мона, послушаем один из ее новых хитов под названием «Мама». До этого Френч Монтана и Макс Бейв «Since You Left Me». Но сперва Олесь Рябкин и Дима Урих 8.901.

0: года.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Далее с нами Шакира и Burna Boy.

0: на Красной Армии. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии».
0: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии».
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
2: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
2: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Видите?

0: заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тюмени 14. И всем большой привет! Сегодня у нас 15 сентября, вторник. Мы продолжаем врываться в рабочую неделю вместе. И сегодня предлагаю прогуляться по Тюмени, потому что там появилось кое-что очень классное.

На Красной Армии лирик аутентичный. И вполне возможно, что он исполняет этот трек не только для какой-то девушки, но и вполне возможно, что и для нашей Тюмени. Потому что аутентичности нам точно не занимать. И хочу похвастаться для всех, кто еще не знает, что можно снова отправиться к нам на набережную, посмотреть кое-что новенькое, кое-что красивое, симпатичное. То, что будет притягивать взгляды не только гостей Тюмени, но и всех нас, думаю. Потому что прикольный такой макет острога, выполненный из металла, стоит у нас на набережной. Там можно разглядеть прямо настоящую детализацию Тюмени 16 века. Крепостные стены, башни, дома, церкви, даже жителей конца 16 века там можно рассмотреть. Поэтому приходите, смотрите, наслаждайтесь. Зрелище действительно достойное. Ну а у нас, конечно же, достойная музыка для вашего не менее великолепного дня. Major Lazer, Sony Fadera. В общем, все это прям по курсу. Кайко, Max MC Noun. Могу продолжать до бесконечности. Музыки классной очень много. И прямо сейчас мы заряжаемся на классный вторник.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая пластинка «Там, где рассвет» от Филатова, Кэроса и Эсте. Пускаем к себе лучки этого солнца уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15%.

0: 20% в «Инвитро».
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Захавай!

0: 50.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Вайп на Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
2: Плюс вайп
4: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, сегодня к вечеру плюс 16 градусов и никаких осадков, завтра днем плюс 19 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы «Автоград» – официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Великолепная, чудесная, крутая. Все это про трек Басты и моей Мишель «Если я буду танцевать». Шикарная пластинка. Послушаем уже через пару минут.
0: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама за срочек ООО «СЭ» и «СВ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе Окинава из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
7: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

Красной Армии «Регард» и «Райды». Это вообще трек вышел в 2007 году. Если вы помните, многие тогда из нас ходили в школу. Джей Шон исполнил этот хит первым. Затем уже диджей «Регард» в 2019 году подарил новое звучание этой истории. Нам она нравится и в первоначальном виде, и в обновленном. Ну вот, кстати, вдохнуть жизнь в свои какие-то проекты, например, в свои идеи тоже можно. Например, на форуме ТНФ, который уже идет полным ходом у нас в Тюмени. И вы можете посетить множество полезных площадок для вас. А мы с удовольствием собрали все это в афише. Вы можете зайти к нам в группу ВКонтакте «Радио Красная Армия» или в наш ВК-канал «Радио Красная Армия», посмотреть афишу, выбрать мероприятие, которое вам подходит, и не упустить свое время. Ну а мы, конечно же, поможем любимой музыкой на все случаи вашей жизни и для вдохновения в том числе. Токсис, Дора, Мадонна, Мартин Гаррикс. Все это прям по курсу. Отличная компания. Делаем громче и наслаждаемся этим вторником.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16. Сегодня днем без осадков и плюс 15. Завтра днем также без осадков и плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина и ее новинка «Горгона». Мужчины всех возрастов, совсем скоро послушаем эту новинку и будем умирать от восторга через полторы минуты.
0: Реклама.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm Подкаст-шоу
2: «На Красной Армии».
3: В новом выпуске Надежда Тюменцева.

0: отправления Сколково. Не пропусти в среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии». Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 15. Всем огромный привет, я Маша Бакута, у нас с вами вторник, 15 сентября, погода прекрасная, считаю, для этого дня. ЖКХ, вы что творите, вот это обсудим впереди. Красная

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

армии Ванечка Дмитриенко. Его недоступно. Он просто горячущий трек, повышенный градус танцевальности и любви, конечно же, к этому красивому артисту. Ну вот, кстати, что касается градусов, жары, тепла, все, конечно, в предвкушении ждут, когда же там отопительный сезон начнется. На Урале и в Сибири уже готовятся к холодам. И во многих городах уже стартовал отопительный сезон. Например, сегодня в Екатеринбурге, 21 сентября будет в Омске. А в Тюмени пока еще неизвестно, когда у нас что стартует, потому что погода нас продолжает радовать. Как известно, если будет плюс 8 держаться, по-моему, 5 дней подряд, тогда, только тогда у нас начнется отопительный сезон. Ну а погода пока не сдается. Сентябрь будет очень теплый, плюс 20 градусов средняя температура. Мне все нравится, можно отопление пока не включать. Пусть за отопление отвечает природа тюменская. Ну, а мы, конечно, будем отвечать за отличную музыку. Прямо по курсу у нас Ария, дискотека Авария, Вон Амур, Two Colors. Ну, в общем, сплошная красота.

Yeah.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, сегодня днем без осадков и плюс 15, завтра днем тоже без осадков и плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джоэл Кори, «Whisper». История для вашего продуктивного дня.
0: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна красивая история от Биби Рексы, Дэвида Гетты, Sad Girls. Встречаем уже через одну минуту.
2: Реклама.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красота. Группа «Звери», «Танцуй» здесь, на Красной Армии. Признавайтесь, кто сейчас только что пел вместе со мной. Лично я вспомнила 2006 год. У меня тогда это был примерно 7 класс. Надеюсь, что вы где-то тоже, наверное, были в школе. Может быть, в универ уже поступили. В общем, что было у меня в этот момент? Идешь с физры, прогулял, может быть, физру, идешь куда-нибудь домой посмотреть MTV или какой-нибудь сериал, может быть, «Кадетство», может быть, «Счастливы вместе», может быть, в дневнике там написать пару строк о том, кого ты любишь, пострадать о ком-нибудь. Ну что это, я все предаюсь приятной ностальгии. Действительно, капелька ностальгии в глаз попала, и у нас очень много таких душераздирающих в хорошем смысле треков. Присоединяйтесь, слушайте нас в нашем мобильном приложении «Красная Армия», скачивайте и ловите такие хиты нежданно, но всегда приятно. Мы идем дальше, с нами уже не лето, новый трек «Ментоловая», зацените обязательно. Эйв, Энкшити, все это прям по курсу, будь рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна красивая история. Моя Мишель на малиновой луне. Немного помечтаем, потанцуем, покайфуем уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: На

0: Вайб на Красной Армии. Подкаст-шоу «На Красной Армии». В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Все менее 16. Всем большой привет, это я, Маша Багута. У нас с вами вторник, 15 сентября. Мы продолжаем врываться в рабочую неделю. И есть отличная новость. Кое-что в Тюмени подешевеет. Что именно, расскажу впереди.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ушко нам шепчет Зиверт, Эвер и директор Рилс. Давай на самый верх. Ну, а мы, конечно же, только рады узнавать все секреты самыми первыми. И еще один из таких приятных секретов уже про нас с вами. Особенно про тех, кто любит пользоваться общественным транспортом. Может быть, у вас дети ездят часто или вы сами. А в Тюмени у нас подешевеет проезд в автобусе. Он станет всего 25 рублей. Это уже точно, 100%. Достаточно воспользоваться скидкой при покупке билета через Яндекс.Го. Чек сохраняется в приложении, его достаточно показать кондуктору, и все, вуаля, вы экономите на своем проезде. Уже сейчас программа запущена в наших автобусах. До конца месяца практически все автобусы получат вот такую привилегию, и мы, соответственно, тоже. Поэтому прекрасная новость, будем кататься, наслаждаться этой осенью, так что стройте свои планы, маршруты, а мы, конечно же, всегда поддержим и поможем любимой музыкой. Впереди у нас Серебро, Али Фарбен, Рен Миллер, Пебл Диск Машин. Все это прямо сейчас. Делай громче и наслаждайся вечером вторника.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасное трио Holy Flame, Айова и Доус. Ловлю. Ну что, мы тоже улетим на юг, хотя бы мысленно, уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, сегодня днем плюс 15 и никаких осадков, завтра днем плюс 18 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мэри Гу и проникновенная пластинка «Настоящая». Послушаем уже через полторы минуты.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его.

0: связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

армии, романтик Акмаль со своей историей любовная. Ну и, кстати, мы тут на Красной армии тоже обсуждаем с коллегами всякие романтические истории. И вот Антон Колев у нас решил подарить для вас тоже какие-то специальные романтические подгоны, чтобы вы, мужчины, были всегда в глазах своих любимых настоящими героями. На этой неделе в шоу «Плюс Вайб» можно выиграть сертификат в ресторан, пожалуйста, или на поход на экскурсию в темноте. Очень романтично, необычно, красиво. Поэтому, мужчины, активизируйтесь. Шоу «Плюс Вайб» с 12 до 13 часов каждый будний день. Антон Колев будет помогать вам радовать своих королев. Ну, а мы с вами движемся далее. У нас тоже очень такой королевский впереди плейлист. Тритикум, Зерб. Все это прям по курсу. Делай громче, наслаждайся уже этим наступающим вечером.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, сегодня днем без осадков и плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зеленые глаза от Люси Чеботиной.

0: Реклама.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-1701.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вару. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
6: 18+.
4: Подкаст-шоу
3: «На Красной Армии».
4: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти, в среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
3: «На Красной Армии».

Тюмени 17. И снова всем большой привет, я Маша Бакута, мы с вами врываемся в вечер вторника, 15 сентября у нас, и давайте обсудим самые престижные профессии по нашей же с вами версии. Все обсудим впереди.

Красной Армии. Звонкий, невероятно. Тут про чувства, про эмпатию и даже про скуку успел нам спеть. Ну, что касается не скуки, а все-таки престижа рабочего. Россияне назвали самые престижные профессии по собственной версии. По результатам исследований вы готовы узнать, кто же у нас в тройке лидеров? Конечно же, это программисты и IT-специалисты. Они у нас на первом месте. На втором инженеры и всякие разные квалифицированные работники. Также проектировщики, геодезисты, энергетики, технологи, строители. Среди рабочих специальностей сварщики, токари, операторы станков, электрики, машинисты, различные спецтехники. Также топ-менеджеры, врачи, особенно стоматологи, хирурги и военнослужащие. Ну просто уважение, респект всем профессиям. Если вы у нас сегодня на работе, это уже достойно всяческого престижа и похвалы. Поэтому давайте уже потихонечку рабочие дела будем завершать. Все-таки у нас рабочий день скоро подходит к концу, а удовольствия только начинаются. И начнем с наших музыкальных. Впереди диджей Гожа, Трэвис Скотт, Алан Уокер. И это только самое начало. Будь рядом.

0: портрет идеального мероприятия. В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Красота от Вани Дмитриенко, Мальбека, Сюзанны под названием «Отражение».
3: Как дышать, покраснеет лед, потерпи еще
2: осмысл. Делаем громче уже через пару минут.
4: Реклама.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в

0: 150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
4: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
2: Плюс вайб
3: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
5: Знаешь,

0: Красной армии новости в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени районного Патрушева станет еще больше. Согласно плану, застройка продолжится в районе улиц Федюнинского и Монтажников. Проект предусматривает возведение жилых высоток от 8 до 25 этажей, поликлиники и детских садов. Вдоль улицы Федюнинского новый квартал построят к 2035 году. В 2030-2035 годах планируется возвести поликлинику и несколько детских садов. Дом «Муравейник» в Тюмени реконструируют в следующем году. Реновацией фасада дома на улице Республики 92 займется застройщик ЖБИ 3 Development, сообщает «Тюменская линия». По проекту Центра стратегического развития Сибирь ограждения балконов заменят полностью, а фасад дополнит желтым стеклом. 13-этажный дом построили в 1981 году. На тот момент он стал самой большой многоэтажкой в Тюмени. Дом включен в региональную программу капитального ремонта. Отдельный павильон, посвященный креативной экономике, впервые открылся в рамках форума ТНФ-2026. Площадка «Креатив Хаб» объединила представителей традиционного бизнеса и креативных индустрий, сообщает инфоцентр правительства региона. Ежедневно здесь будут проходить лекции, мастер-классы и презентации. Программа сформирована на основе предложений местных креативных сообществ. Она включает 15 мероприятий по наиболее востребованным в Тюменской области направлениям – архитектура, урбанистика, маркетинг и медиа. Посетить мероприятия могут все желающие. Вход свободный. На этом у меня все. Далее на Красной армии музыка.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
7: Проверьте зрение ребенка в «Сибирь Оптике». Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Захавай!

0: 50.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Очень чарующая новинка бриллианта от Артика и Асти здесь на Красной Армии. Ну, просто красота, сверкание. Все это для нас. Мне кажется, это для нашего красивого выхода с работы. Вот можно отрабатывать просто потрясающую походку. Ну, а если вы уже находитесь в другом месте, может быть, дома, может быть, отдыхать куда-нибудь поехали, может быть, вы в отпуске. Красная Армия здесь, мы рядом, всегда согреем, поможем отличной музыкой. Достаточно просто сказать волшебные слова. Алиса или Маруся, включи Красную Армию. И вуаля, мы с вами в любом месте, в любое время и с удовольствием будем баловать вас всякими разными хитами. И золотыми, и проверенными временем, и классными новинками. Вот впереди у нас, например, Джонни, Аллея, Тейм Импала и Дженни Дракула. Поэтому делай громче и настраивайся на классный вечер.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Моны «Мама». Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
14: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Подкаст-шоу
0: «На Красной Армии».
2: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 16 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
0: «На Красной Армии». Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: На Красной Армии Тиесто, Beautiful Places. И у нас, ну, обычно говорят про мужчин не beautiful, а handsome. Хэнсом Сергей Белявский тут уже появился.
1: Здравствуйте, я Хэнсом, да.
0: Привет.
1: Привет, слушай, на ВБ теперь можно торговаться. На маркетплейсе появилась кнопка «Хочу скидку».
0: Все, я не помню ничего больше, только слово ВБ, иду за покупками уже.
1: Слушай, ну вот для мужчин, мне кажется, это так себе, потому что я вот редко ВБ пользуюсь. Вот жена у меня...
0: А какая разница,
1: ой-ой-ой.
0: Что вы... Самое главное, у вас жены пользуются, все.
1: Да-да-да.
0: Зря ты, Серега, это рассказал.
1: Ой, зря.
0: Сегодня я уже знаю, куда весь твой семейный бюджет отправится.
1: О, нет.
0: Но ты, по-моему, будешь только рад.
1: Ну, посмотрим, смотря что, смотря что.
0: Тебе же тоже что-нибудь перепадет.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, проверим, потом расскажешь.
1: Да, окей. Мы будем двигаться дальше, отдыхать, расслабляться.
0: Все, погнали.
1: 6 часов в Тюмени. Ну и отдыхать, конечно же, предлагаю в компании топовых треков. Далее для тебя Баиндия, Хчо Мод, Шаде и уже сейчас Басты, Майя Мишель, «Если я буду танцевать».

Красной Армии по Индиях, Чо и Мод с такой ласковой историей Шаде. Ну а на ВБ теперь можно торговаться. На Marketplace появилась кнопка «Хочу скидку». После нажатия покупатель сможет договориться с продавцом о персональной скидке. Если селлер согласится, то покупатель получит персональный промокод. Он будет действовать 24 часа. Ну а кнопку «Хочу бесплатно» добавят, нет? Ну вообще, на самом деле, прикольная история, потому что вот много вещей, которые добавляешь, думаешь, может, когда-нибудь скидка появится, тогда возьму, а так нет. И для продавца удобно, и для покупателя, как по мне. Ну, посмотрим, да. Главное, держите женщин подальше от этой кнопки. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Holy Flame с треком «Тону», и уже сейчас Kima Sounds «Rise Slow». В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: одну. В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Кайга, Макс, Макнаун, Take Me Back. Менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
5: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
6: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Здравствуйте. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная четырехполосная дорога с обходом Белоярского, Мизинского и Малых Брусян. Обновленная трасса станет продолжением скоростной магистрали «Восток». В Тюмени с 1 октября планируют поднять родительскую плату за детские сады на 80-200 рублей. Такая информация указана в проекте постановления городского департамента образования. Также с 1 сентября откроются дежурные группы, которые будут работать вне обычного расписания сада. Стоимость их посещения составит 4150 рублей в месяц. Увеличение размера платы власти объясняют повышением цен на продукты питания. Дежурные группы создаются в садах по запросу родителей. Они будут работать по своему графику. В Тюменской области готовятся к проведению выборов в Госдуму и областную думу. Они пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе будут открыты более 1000 избирательных участков. Все они обследованы на предмет антитеррористической защищенности и будут оборудованы стационарными или ручными металлодетекторами, сообщает инфоцентр правительства региона. Тюменская полиция и Росгвардия в дни голосования будут нести службу в усиленном режиме. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу пасмурно, плюс 14 градусов. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 18 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Fast Boy с пластинкой Music Sounds. Эта классная вещица прозвучит на Красной Армии менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
9: 18+.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Корина Красной Армии с позитивной историей Уиспа. И завтра с таким же позитивным настроем появятся Саша и Яна из утреннего шоу Red с 7 до 10. Несмотря на пасмурную погоду, ребята будут раскачивать твой день, поднимать тебе настроение и дарить подарки. Все это каждое буднее утро здесь, на Красной Армии. Так что не пропускай, просыпайся в отличном настроении. Далее его будем поддерживать вместе с Imagine Dragons. Radio Active уже на подходе. И прямо сейчас крутая вещица «Знак». Это Токсис и Дора. В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 15 градусов, облачно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю от Юлии Зиверт «Газ».
6: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Это и многое другое здесь, на Красной Армии, буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
9: Все мы изначально

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас в городе все спокойно, всего 4 балла. Есть небольшое затруднение на Мельникайте, но, думаю, все это из-за ТНФ. Далее для тебя классная история «Dance» от Slater.

С треком Friends в переводе «Друзья». И да, предлагаю звать всех своих друзей завтра в полдень, потому что здесь, на Красной Армии, будет программа «Плюс Вайб». В этой программе можно, а, насладиться отличным саундом, б, поднять себе настроение, и, в, получить какие-то подарки за активности. Так что присоединяйся по будням. Программа «Плюс Вайб» здесь, на Красной Армии, с 12 до часу специально для тебя. Далее также для тебя будет отличная музыка, новинка Люси Чеботиной, Гаргона, и уже сейчас появится Федукс с пластинкой «Губы целуют». В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку под названием «What If?» Это «Нептуника». Полностью послушаем через 2 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: 150.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена-масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена-масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
9: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Заходите!

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
0: Плюс «Вайб»
2: на Красной Армии.

раскачивать твой день, делиться музыкой, новостями и, конечно же, подарками. Так что присоединяйся, не пропускай, начинай утро легко и позитивно. Далее продолжим вечер. Очень даже интересно. Впереди у нас не лето, ментоловое. И прямо сейчас появится Келлис Милкшейк. В Тюмени 19 часов и 42 минуты. Всем легкого вечера.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
3: 18+.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-17-01.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

8 вечера в Тюмени. Ну и мы продолжаем отдых. Впереди у нас еще много всего интересного. Например, Энзра, «Ты не бойся ночи». И прямо сейчас появится любовная лирика Акмаля.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Ждем конца рабочей. Не потому, что рабочие дни закончатся, а потому, что появится главный тюменский чарт «Выборка». 20 лучших треков недели прозвучат. Ну а пока всю эту неделю будем голосовать за наших любимчиков на radarmi.fm. Обязательно заглядывай, поддерживай, ну и не пропускай в пятницу в 18.00 20-ку лучших. И далее также, кстати, не пропускай легендарную уже, наверное... Да, можно назвать Тиесто The Business. И прямо сейчас появится Temper City с крутой историей Self-Aware. В Тюмени 20 часов и 11 минут. Всем отличного вечера.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: – с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу облачно с прояснениями, плюс 13 градусов. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 18 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Global Girl группа Каца и с треком Animal. Полностью послушаем через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Элтон Джон и Дуа Липа, Cold Heart. Когда-то этот дуэт невозможно было представить, и сейчас вот, пожалуйста. Ну и не надо ничего представлять, что происходит на форуме ТНФ. Для этого можно либо сходить самому на какие-то мероприятия, либо зайти в нашу группу во ВКонтакте, Радио Красная Армия. Там Саша и Яна делятся с тобой всем тем, что происходит на этом самом форуме. Ну и действительно, это очень интересно, рекомендую посмотреть. Так что подписывайся, не пропускай. И далее также не пропускай отличную музыку, потому что вся она собрана специально для тебя здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись

0: возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
2: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
10: Реклама застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Донор». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.